Мы представляем собой энергию, которая принимает нужную форму, находясь в определенном месте. Но в наших силах превратить ее во что угодно.

войну. Я не знаю почему, я все равно люблю тебя и верю, я верю, что ты найдешь в моих глазах что-то сильнее, чем твой страх, и расцветешь в моих руках.

wartet nie. Я верю из высоты прошедших лет. Для нас откроется сила.

0: ты женат?
1: Я женат. Ну, как бы, да, конечно. Ну, а как? У нас в Москве нельзя, иначе где бы я жил, если бы я не был женат? Я же барабанщик.